0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Включайся на полную.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Откуда взялись выражения «зарубить на носу» или «остаться с носом»? Раньше носом, помимо части лица, называли бирку, которую носили при себе и на которой ставили зарубки для учета работы, долгов и прочего. Благодаря этому и возникло выражение «зарубить на носу». В другом значении носом называлась взятка, подношение. Выражение «остаться с носом» значило уйти с непринятым подношением, то есть не договорившись.
2: Смысл прост. История одной фразы.

0: временно недоступен. Перезвоните позже.
1: Лучшие инструментальные хиты.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: слушайте музыку.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука.

0: Этот день тому назад.
1: 9 октября в 1760 году в ходе Семилетней войны Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала Чернышова. В 1829 году совершено первое восхождение на Арарат. В 1874 году учрежден Всемирный почтовый союз. В 1943 году завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ. В 2002 году началась 10-я всероссийская перепись населения.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103 и 2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103 и 2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Семь пятниц на неделе. В прежние времена пятница была свободным от работы днем и, как следствие, базарным. В пятницу, получая товар, обещали в следующий базарный день отдать полагающиеся за него деньги. С тех пор для обозначения людей, не исполняющих обещания, говорят, у него семь пятниц на неделе.
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.
4: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: слушайте музыку.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.

Надо чаще собираться, видимо. Вяжет суета нас бесконечная, а такие встречи раны лечат нам. Есть

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8 951 346 50 72.
2: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.
4: Лучшие инструментальные хиты.

0: Слушайте свежее.
1: Привет, Алтай! Это проект 8 сентября и наша песня «Девочка простая». Любите хороших девушек и слушайте радио Алтай FM.
2: Девочка

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы.
2: Откуда взялись выражения «зарубить на носу» или «остаться с носом»? Раньше носом, помимо части лица, называли бирку, которую носили при себе и на которой ставили зарубки для учета работы, долгов и прочего. Благодаря этому и возникло выражение «зарубить на носу». В другом значении носом называлась взятка, подношение. Выражение «остаться с носом» значило уйти с непринятым подношением, то есть не договорившись.
1: Смысл прост. История одной фразы.

Привет, дорогие друзья! Это Лев Шапира, музыкант, исполнитель, поэт и композитор. Хочу предложить вашему вниманию мою новую песню «Небесный постовой». Дуэт с Антоном Чибисовым специально для вас на вашей любимой радиостанции. Всем здоровья, удачи и добра! Слушайте хорошую музыку на волнах Алтай-ФМ.

0: 9 октября в 1760 году в ходе Семилетней войны Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала Чернышова. В 1829 году совершено первое восхождение на Арарат. В 1874 году учрежден Всемирный почтовый союз. В 1943 году завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ. В 2002 году началась 10-я всероссийская перепись населения.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама. Время платить налоги. Владельцы недвижимости и транспортных средств, а также лица, не оплатившие НДФЛ, получили соответствующие уведомления. Документы были отправлены заказными письмами, а также размещены в личном кабинете налогоплательщика и на портале государственных и муниципальных услуг. Если письмо счастья не пришло, а налоговые льготы отсутствуют, необходимо обратиться в любое подразделение ФНС России или в МФЦ. Уплатить налоги можно несколькими способами. В любом банке, через личный кабинет налогоплательщика или на портале госуслуги в онлайн-режиме. Крайний срок до 1 декабря 2025 года.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Включайся на

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. 7 пятниц на неделе. В прежние времена пятница была свободным от работы днем и, как следствие, базарным. В пятницу, получая товар, обещали в следующий базарный день отдать полагающиеся за него деньги. С тех пор для обозначения людей, не исполняющих обещания, говорят, у него 7 пятниц на неделе.
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: Бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Русский хит. Перевод не

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы.
2: Откуда взялись выражения «зарубить на носу» или «остаться с носом»? Раньше носом, помимо части лица, называли бирку, которую носили при себе и на которой ставили зарубки для учета работ и долгов и прочего. Благодаря этому и возникло выражение «зарубить на носу». В другом значении носом называлась взятка, подношение. Выражение «остаться с носом» значило уйти с непринятым подношением, то есть не договорившись.
1: Смысл прост. История одной фразы.

0: слушайте музыку.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен-исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай-ФМ. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.
2: Как долго я тебя искал,

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет. Русский гимн.

0: 9 октября в 1760 году в ходе Семилетней войны Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала Чернышова. В 1829 году совершено первое восхождение на Арарат. В 1874 году учрежден Всемирный почтовый союз. В 1943 году завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ. В 2002 году началась 10-я всероссийская перепись населения.
1: Этот день тому назад.
2: Слушайте музыку в оригинале. Не покупайте суррогаты.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Русский хит.

Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому

Куйский тракт до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая. И так часто над Чуей рекой Форд Зеленый и Колина Ама друг за другом неслись стрелой.

перегонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форд зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера вспомнил.

слушайте свежее.

0: программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
0: Горячий хит.

удержаться нити, я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди, я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут?

делать, как быть, как твой лед растопить? Скажи, родная, я готов для тебя небо, звезды достать.

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

назад. 9 октября в 1760 году в ходе Семилетней войны Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала Чернышова. В 1829 году совершено первое восхождение на Арарат. В 1874 году учрежден Всемирный почтовый союз. В 1943 году завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ. В 2002 году началась 10-я всероссийская перепись населения.

0: Радиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет. Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Этой осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

Знаешь, я твоих хочу коснуться рук. В них так много доброты, тепла и света. Сердце верит в чудеса, мой нежный друг. Мы

my lip. Whip the hip. Flip my lip. Whip the hip. Flip my lip.

0: Чимали 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: отчимали 15 часов 30 минут.
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый, до 17 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
3: Реклама.
4: Этой осенью греемся ценами
5: и покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
2: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: таю на твоем берегу.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Чимале 16 часов.
1: Новинка.

0: назад.
1: 9 октября в 1760 году в ходе Семилетней войны Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала Чернышова. В 1829 году совершено первое восхождение на Арарат. В 1874 году учрежден Всемирный почтовый союз. В 1943 году завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ. В 2002 году началась 10-я всероссийская перепись населения.

0: Чимали 16:30.
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чимальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят +7, +9 градусов, днем до +13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
0: Реклама.
3: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Осенью греемся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Русский хит.
2: Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе.

четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
0: Горячий хит.

0: Чимали 18 часов.
1: Музыка из России.
2: Это не шутка.

0: тому назад.
1: 9 октября в 1760 году в ходе Семилетней войны Берлин капитулировал перед русским корпусом под началом генерала Чернышова. В 1829 году совершено первое восхождение на Арарат. В 1874 году учрежден Всемирный почтовый союз. В 1943 году завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ. В 2002 году началась 10-я всероссийская перепись населения.
0: Этот день тому назад.
2: Слушайте музыку.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В ближайшие сутки в Чемальском районе ожидается облачная погода, осадки в виде дождя. Ночные температуры составят плюс 7, плюс 9 градусов, днем до плюс 13. Атмосферное давление пониженное, 722 миллиметра ртутного столба. Ветер переменных направлений, порывистый, до 17 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
4: Осенью гремся ценами.
5: И покупками с доброценами.
6: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
5: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
6: Доброцен, ждем вас.
4: За теплыми осенними покупками.
7: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
8: Включайся на полную.

0: Чимали, 19 часов.
1: Новинка.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: Чимали, 8 вечера.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Музыка для тех.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.

Но встречный МАЗ решил судьбу иначе. За поворотом врезался он в ЗИЛ. Навеки за баранкой ты уснула.

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу

даже мама всполошилась. Теперь беду не отвести. Ну, как могла я, как решилась, чужого папа.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: На Алтае 22 часа.
1: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. Реклама.
1: Путешествуете по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Этой осенью греемся ценами.
3: И покупками с доброценами.
4: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
3: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
4: Доброцен, ждем вас.
2: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
5: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

попахать, хлеб посеять и пожать, рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, запахать, вздымая землю, руль примехонько держать, как Катунь красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я о родине своей песню спеть и поленюсь, Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать.

0: На Алтае 23 часа.
1: Музыка для тех.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Музыка для тех.

0: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

Свет уходит за горизонт, а мне не хочется спать.

час ночи. Алтай. Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Музыка для тех.

пахать, так пахать, хлеб посеять и пожать. Рано утром на комбайне в чисто поле выезжать, да пахать, дымая землю, руль примехонько держать. Как Катунь, красиво слышишь, не хочу на дне лежать. А родом я с Алтая, где крутые берега, где могучие пороги да глубокие снега. Я родине своей песню спеть не поленюсь, Алтай живет Сибирью, а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать, нам врага не выбирать. В 45-м нам на танке по Берлину проезжать. Да громи сильнее гада, чтоб не мог он убежать. Силой русской, сибирской, к земле его прижать.

0: Два часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех.

где рассвет, как огонь под кожей. Я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой родной.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышенное и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в в нашем эфире 923-663-103-2.
6: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

катится туда, через снега, дожди и холода. Мне очень, братцы, хочется туда, пусть кто-то скажет, что уже не мальчуган.

0: только из России.
1: Это не шутка.
2: Раз, два, три, четыре, три, четыре. В этом мире после дня приходит вечер. Я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре. В этом мире после дня приходит вечер. Я иду к тебе навстречу. Раз.

четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два, три, четыре, три, четыре в этом мире. После дня приходит вечер, я иду к тебе навстречу. Раз, два.

0: 4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью греемся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
6: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
7: Музыка для тех.

0: временно недоступен. Перезвоните позже.
1: Лучшие инструментальные хиты.

Музыка жизни.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Этой осенью греемся ценами.
4: И покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: куда-то бежим.
1: Лучшие инструментальные хиты.

Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

6 часов. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: русский хит.
1: У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

тому назад. 10 октября в 1577 году в Московском Кремле создан пушечный приказ. В 1918 году основан музей-усадьба Абрамцева, и в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография. В 1932 году состоялось торжественное открытие ДнепроГЭС. В 2006 году день рождения социальной сети ВКонтакте. Это

Привет, дорогие друзья! Это Лев Шапира, музыкант, исполнитель, поэт и композитор. Хочу предложить вашему вниманию мою новую песню «Небесный постовой». Дуэт с Антоном Чибисовым специально для вас на вашей любимой радиостанции. Всем здоровья, удачи и добра! Слушайте хорошую музыку на волнах Алтай-ФМ.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В выходные дни в Чемальском районе ожидается переменная облачность, дожди, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят от 3 до 5 градусов тепла, днем до плюс 8. Атмосферное давление повышено и составит 736 миллиметров ртутного столба. Ветер переменных направлений порывистый до 9 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
1: Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
3: Осенью гремся ценами
4: и покупками с доброценами.
5: Все, что нужно, покупаем, акции не пропускаем.
4: Продукты, товары для дома, промтовары, осенние новинки.
5: Доброцен, ждем вас.
3: За теплыми осенними покупками.
1: Хочешь быть счастливым? Подай рекламу. Хочешь купить дом? Подай рекламу. Хочешь стать богаче? Подай рекламу. Звони 8-923-663-103-2. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в нашем эфире. 923-663-103-2.
6: Лучшие инструментальные хиты.
7: Утёрка, что я защищу она.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Шарашкина контора. Притяжательное прилагательное «Шарашкина» образовалось от диалектального «шарань» – «шваль», «голытьба», «жульё». Выражение «шарашкина контора» поначалу обозначало в буквальном смысле «учреждение, организация жуликов, обманщиков», а сегодня применяется для обозначения просто «несолидной конторы».
2: Смысл прост. История одной фразы.
3: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.